0: китайские солдаты?
1: Да, чёрт знает, что они пережили.
0: Значит, так выглядит война. Да хранит их Бог.
1: Хранит нас Бог.
2: 干啥呀？都审查大半天了，这架势瞅着咋这么吓人呢？
3: 我想起来这景儿在哪儿见过了。啊，地主家杀猪，就这么着。
2: 啊，那我也知道，退出毛嘛。
4: 前进去两个人，
2: 你们都见过是吧？那你们俩先进去吧。
3: 这。

0: Здравствуйте, проходим. Присаживаемся. Присаживаемся. Присаживаемся.
1: Ты меня干啥呀?
2: Товарищ, ты меня干啥呀?
0: Прошу вас соблюдать нормы санитарного контроля. Сидите спокойно.
1: Это не в чистом виде? Это все женщины. Это так стыдно.
2: Ой, 走走走走，
0: 鼓掌鼓掌！
1: 哎呀哎呀，干啥呀？
0: 袭警！
1: 哎呀，你们咋这样啊？
0: 哎，
1: 哎，猫啊！
0: придется поработать。